0: что я чуть знаю об этой девушке.
1: For the first 10-8 status 11.
2: Careful. Dusty Charles suspended. Also showing a possible 29. It's out of Pennsylvania, though. No extradition.
3: Stand for it, thank you.